0: Никогда в злом псете в животу зрели чудовище за седом глав.
1: Никогда, капитан.
0: А питам вас такого мора, да ли бисте хтели да га видите?
2: Слава, капитан.
0: Добро, певайте далее.